гүт би фадлия юрэри якаартан гиттугуугаруак кисэнили наккачакку би фадлия юрэри якаартарниалэрмигат таа нуналингингаартунит би фадлия юрэри тиннит бинасаросэо нунгуани нэккунгаттиарниарпуси наккачамиттаа